Планета FM. Все свои. Планета F.

87,9 FM. Радио города О. Планета F.

0: лучший способ поднять человека с утра – кофе в постель. Выпил и беги.
1: Дорогу стремаю.
2: Здоровенькие.
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милый, я мню.
1: Умните.

0: 7.00. Планета ФМ. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новый Оренбург» ЯО «СЗ Оренбургстрой». В Оренбурге построят современную ледовую арену. Она появится в рамках механизма государственно-частного партнерства федерального проекта «Бизнес-спринт». Стоимость проекта – 500 миллионов рублей, из них 270 миллионов из федерального бюджета, 125 миллионов – вложения инвестора. Реализовать проект планируют в ближайшие два года. Об этом на полях Петербургского экономического форума сообщил губернатор Евгений Солнцев. В Оренбурге идет ремонт вантового пешеходного моста через Урал. Подрядчик выполняет ремонт опор, пескоструйную обработку, армирование железобетона. Впереди укладка нового покрытия и ремонт вантовой системы. Мост остается открытым, движение ограничивают по зонам. Ремонт планируют завершить до 1 сентября. С 5 июня вступают в силу законы, в соответствии с которыми родители или взрослые дети раненых бойцов СВО получат дополнительную трудовую льготу. Они

0: могут оформить отпуск одновременно с участником СВО, который стал инвалидом, но при этом продолжает военную службу и не состоит в браке, пояснили в Госдуме. При этом работодатель будет не вправе отказать родственникам в оформлении отпуска на эти же даты. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки. Просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Беровского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО СЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
1: Новости.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена Дель Tenet T4L. Комплектация актив 2026. Что это выпуска?

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032. Код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
2: Я говорю тебе про любовь.
1: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
2: Потому что я надеялся, а не был уверен.
1: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
3: Планета FM. Радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
4: Возрастное ограничение 12+.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! Вы слушаете «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. Сегодня четверг, 4 июня. Откроем новый день вместе со звездами. Узнаем, чем он может быть особенным для каждого знака зодиака. Овны, день потребует от вас решительности. Не торопитесь рубить с плеч. Даже правду важно подать с тактом. Возможно, неожиданное предложение, которое сначала вызовет сомнение. Тельцы, сегодня вы можете получить важную информацию о деньгах или рабочих обязанностях. Старайтесь не упрямиться. Адаптация принесет гораздо больше, чем сопротивление. Близнецы, ваш ум будет особенно ярок. Используйте это для переговоров или подготовки проектов. Возможно, короткая, но значимая встреча, которая всколыхнет чувства. Раки. Важно сосредоточиться на вопросах семьи и личного пространства. День принесет желание уединиться или провести время с близкими без лишнего шума. Львы. Сегодня стоит говорить меньше, но точнее. Красота в ясности. Один важный разговор может изменить ваши планы на ближайшие дни. Девы. Финансовые вопросы выйдут на первый план. Звезды подталкивают к переоценке расходов. Возможно, вы заметите, что отдаете больше, чем получаете. Весы. Хороший день для ухода за телом и обновления внешнего вида. Берегите нервную систему. Отключайтесь от лишнего информационного шума. Скорпионы. Возможен яркий сон или внезапное озарение по давно волнующему вопросу. Позвольте себе побыть в тени. Ваш выход впереди. Стрельцы. Вы можете вдохновить кого-то, даже не заметив этого. День полон влияния. Друзья или коллеги подтолкнут к новому решению, которое сначала покажется рискованным. Козероги. Работа потребует максимальной концентрации, особенно если вы на виду. Есть шанс получить признание или похвалу, но не ждите немедленного результата. Водолеи. День благоприятен для обучения, поездок и расширения горизонтов, физических и ментальных. Вдохновение может прийти из неожиданного источника. Не игнорируйте случайные фразы или знаки. Разговор с человеком издалека может многое прояснить. Рыбы. Финансовая тема сегодня тесно переплетена с эмоциональной. Важно трезво оценивать ресурсы и не вестись на порывы щедрости или вины. Интуиция подскажет, с кем стоит быть честнее, даже если это неудобно. На этом у меня все. Хорошего дня!
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
4: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
5: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
4: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
6: Ура, едем в чудо!
7: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. Пятый вход.
8: Подробности об организации условий вместе по розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года.
9: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
10: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
11: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
4: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы богаты.
5: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет «ВЛКСМ-16-1», ТК «Территория», 18+.
6: На завод ЖБИ требуются оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
7: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

новостями. К этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новый Оренбург» ЯО «СЗ Оренбургстрой». В Оренбурге построят современную ледовую арену. Она появится в рамках механизма государственно-частного партнерства федерального проекта «Бизнес-спринт». Стоимость проекта – 500 миллионов рублей, из них 270 миллионов из федерального бюджета, 125 миллионов – вложения инвестора. Реализовать проект планируют в ближайшие 2 года. Об этом на полях Петербургского экономического форума сообщил губернатор Евгений Солнцев. В Оренбурге идет ремонт вантового пешеходного моста через Урал. Подрядчик выполняет ремонт опор, пескоструйную обработку, армирование железобетона. Впереди укладка нового покрытия и ремонт вантовой системы. Мост остается открытым, движение ограничивают по зонам. Ремонт планируют завершить до 1 сентября. С 5 июня вступают в силу законы, в соответствии с которыми родители или взрослые дети раненых бойцов СВО получат дополнительную трудовую льготу. Они смогут оформить отпуск одновременно с участником СВО, который стал инвалидом, но при этом продолжает военную службу и не состоит в браке, пояснили в Госдуме. При этом работодатель будет не вправе отказать родственникам в оформлении отпуска на эти же даты. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новый Оренбуржья». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки. Просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбужье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Беровского, 3.

0: Телефон в Оренбурге 20-33-22, АО СЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
1: Новости. Планета ФМ. Вабдуллина. На 103.1 ФМ.

зачем? Все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Сегодня термометры покажут плюс 18 градусов, при северном ветре порывами до 13 метров в секунду. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями. В Орске небольшой дождь и до плюс 19 градусов. В Бузулуке до плюс 22. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
4: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные, потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
5: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
6: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
7: Чем старше мы становимся, тем чаще тревожимся о своих родителях. Если вы далеко от Оренбурга, а мысль о здоровье мамы или папы не дает покоя, доверьте заботу профессионалам. Многопрофильная клиника «Медгард» представляет комплекс медицинских услуг на базе терапевтического стационара, современная диагностика и бережное лечение. «Медгард» – на страже здоровья вашей семьи. Берег Урала, 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
9: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
10: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
11: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
12: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
13: Где встречается такое, что земля над головой?
14: Не знаю, где?
13: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
14: Где?
13: В словаре 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
14: О, это я знаю! В автокресле!
15: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! Вы слушаете «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. Сегодня четверг, 4 июня. Откроем новый день вместе со звездами. Узнаем, чем он может быть особенным для каждого знака зодиака. Овны, день потребует от вас решительности. Не торопитесь рубить с плеч. Даже правду важно подать с тактом. Возможно, неожиданное предложение, которое сначала вызовет сомнение. Тельцы, сегодня вы можете получить важную информацию о деньгах или рабочих обязанностях. Старайтесь не упрямиться. Адаптация принесет гораздо больше, чем сопротивление. Близнецы, ваш ум будет особенно ярок. Используйте это для переговоров или подготовки проектов. Возможно, короткая, но значимая встреча, которая всколыхнет чувства. Раки. Важно сосредоточиться на вопросах семьи и личного пространства. День принесет желание уединиться или провести время с близкими без лишнего шума. Львы. Сегодня стоит говорить меньше, но точнее. Красота в ясности. Один важный разговор может изменить ваши планы на ближайшие дни. Девы. Финансовые вопросы выйдут на первый план. Звезды подталкивают к переоценке расходов. Возможно, вы заметите, что отдаете больше, чем получаете. Весы. Хороший день для ухода за телом и обновления внешнего вида. Берегите нервную систему, отключайтесь от лишнего информационного шума. Скорпионы. Возможен яркий сон или внезапное озарение по давно волнующему вопросу. Позвольте себе побыть в тени. Ваш выход впереди. Стрельцы. Вы можете вдохновить кого-то, даже не заметив этого. День полон влияния. Друзья или коллеги подтолкнут к новому решению, которое сначала покажется рискованным. Козероги. Работа потребует максимальной концентрации, особенно если вы на виду. Есть шанс получить признание или похвалу, но не ждите немедленного результата. Водолеи. День благоприятен для обучения, поездок и расширения горизонтов, физических и ментальных. Вдохновение может прийти из неожиданного источника. Не игнорируйте случайные фразы или знаки. Разговор с человеком издалека может многое прояснить. Рыбы. Финансовая тема сегодня тесно переплетена с эмоциональной. Важно трезво оценивать ресурсы и не вестись на порывы щедрости или вины. Интуиция подскажет, с кем стоит быть честнее, даже если это неудобно. На этом у меня все. Хорошего дня!
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
1: Бренд Фуллер. Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nash.dom.rf.
2: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
3: О, привет!
4: Привет!
3: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
4: О, супер!
3: Выбираем от 3 позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
4: Ура!
3: Звони 607-003.
5: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
6: Ты в магазине? Купи Ташлинский.
7: Ленец от молокоперерабатывающего завода Ташлинский. Открой вкусное.
8: Ташлинский.
9: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75,90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167,90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
10: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское, шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
11: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная, 16.
12: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
13: А если не подберем размеры?
12: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
13: Монтажников 3А.
12: Телефон 920-120. 920-120.
14: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
15: Я говорю тебе про любовь.
14: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
15: Потому что я надеялся, а не был уверен.
14: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
16: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон-эталон. Телефон. Балкон-эталон. Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
17: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 900. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Доброе утро. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новое Оренбуржье» ОСЗ «Оренбургстрой». В особой экономической зоне Оренбуржья определился новый 26-й резидент компании «Си-Групп». Компания построит в Орске на площадке экономической зоны крупную макаронную фабрику. Объем инвестиций — 6 миллиардов 800 миллионов рублей. Идет согласование границ земельного участка для оформления договора аренды. Затем приступит к работе над проектно-сметной документацией. Новое производство только усилит позиции нашего региона как аграрного, сообщает губернатор Евгений Солнцев. Оренбургская делегация включилась в деловую программу Петербургского экономического форума. Подписаны первые соглашения о сотрудничестве. В рамках встречи с президентом компании «Эртелеком Холдинг» Андреем Кузяевым достигнута договоренность о запуске пилотного проекта по совершенствованию системы «Безопасный город» за счет интеграции с системой «Умный домофон». Такое решение не только повысит уровень общественной безопасности, но и сделает жизнь горожан более комфортной, сообщает инфоцентр правительства региона. 200 детей из Перевальского района Луганской Народной Республики приехали отдыхать в лагерь «Спутник» в Ростовской области, сообщила вице-губернатор Лариса Боярская. Путевки для школьников приобретены за счет бюджета Оренбургской области. Наш регион ежегодно помогает организовать летний отдых для детей из подшефной территории. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе, отличная локация для студентов и молодежи, детсады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велодорожки, просторная парковка, идеальный жилой комплекс для молодой семьи, ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20-33-22. АОСЗ «Оренбургстрой», проектная документация на сайте нашдом.рф. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

дна. Взявшая душ, лишившая сна, я все разменяю, шагая по краю, ведь без нее мой мир теряет она.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Сегодня термометр покажет плюс 18 градусов, при северном ветре порывами до 13 метров в секунду. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями. В Орске небольшой дождь и до плюс 19 градусов. В Бузулуке до плюс 22. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.
0: Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

навсегда в твоем сердечке. Планета FM. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
4: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
5: Урология полного цикла в многопрофильной клинике «Медгард». Диагностика и высокотехнологичная хирургия. Лазерное дробление любых камней в почках. Филигранная микрохирургия на интимных органах и многие другие виды операций. Хирургия в урологии для мужчин и женщин. «Медгард». На страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
8: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
9: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
10: Внимание! Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
11: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
12: На завод ЖБИ требуются оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! Вы слушаете «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. Сегодня четверг, 4 июня. Откроем новый день вместе со звездами. Узнаем, чем он может быть особенным для каждого знака зодиака. Овны, день потребует от вас решительности. Не торопитесь рубить с плеч. Даже правду важно подать с тактом. Возможно, неожиданное предложение, которое сначала вызовет сомнение. Тельцы, сегодня вы можете получить важную информацию о деньгах или рабочих обязанностях. Старайтесь не упрямиться. Адаптация принесет гораздо больше, чем сопротивление. Близнецы, ваш ум будет особенно ярок. Используйте это для переговоров или подготовки проектов. Возможно, короткая, но значимая встреча, которая всколыхнет чувства. Раки. Важно сосредоточиться на вопросах семьи и личного пространства. День принесет желание уединиться или провести время с близкими, без лишнего шума. Львы. Сегодня стоит говорить меньше, но точнее. Красота в ясности. Один важный разговор может изменить ваши планы на ближайшие дни. Девы. Финансовые вопросы выйдут на первый план. Звезды подталкивают к переоценке расходов. Возможно, вы заметите, что отдаете больше, чем получаете. Весы. Хороший день для ухода за телом и обновления внешнего вида. Берегите нервную систему, отключайтесь от лишнего информационного шума. Скорпионы. Возможен яркий сон или внезапное озарение по давно волнующему вопросу. Позвольте себе побыть в тени. Ваш выход впереди. Стрельцы. Вы можете вдохновить кого-то, даже не заметив этого. День полон влияния. Друзья или коллеги подтолкнут к новому решению, которое сначала покажется рискованным. Козероги. Работа потребует максимальной концентрации, особенно если вы на виду. Есть шанс получить признание или похвалу, но не ждите немедленного результата. Водолеи. День благоприятен для обучения, поездок и расширения горизонтов, физических и ментальных. Вдохновение может прийти из неожиданного источника. Не игнорируйте случайные фразы или знаки. Разговор с человеком издалека может многое прояснить. Рыбы. Финансовая тема сегодня тесно переплетена с эмоциональной. Важно трезво оценивать ресурсы и не вестись на порывы щедрости или вины. Интуиция подскажет, с кем стоит быть честнее, даже если это неудобно. На этом у меня все. Хорошего дня!
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Только позвонить позднее.
1: Планета FM. Реклама.
2: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
3: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
4: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.
5: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
6: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
7: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
6: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
8: Ура, едем в чудо!
9: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
10: Подробности в организации условий вместе по отделу на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
11: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные, потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
3: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
4: Питьевой йогурт «Клубника» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
5: «Ташлинский».
6: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 10:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В эти минуты проходит заседание Оренбургского городского совета. На повестке дня 51 вопрос, в их числе отчет главы города о результатах своей деятельности и деятельности администрации Оренбурга за 2025 год и исполнение бюджета города. Также будет решаться вопрос о вступлении в Оренбурга в Ассоциацию Международной ассамблеи столицы и крупных городов и в Ассоциацию муниципальных образований города Урала. В аэропорту Оренбурга отменили два рейса в Ереван и Екатеринбург. По данным онлайн-табло, самолет в Ереван должен был вылететь в 11:10, в Екатеринбург в 19:15. Причины отмены не сообщаются. Напомним, в мае авиакомпания объявила о запуске прямых рейсов в Ереван. Первый вылет должен был состояться сегодня. Депутат Госдумы Олег Димов посетил муниципальное транспортное предприятие Оренбурга. Глава города Альберт Юмадилов продемонстрировал, как сегодня организована работа с подвижным составом и какие логистические изменения повышают качество перевозок. Основная проблема – единственная мойка для автопарка решена. Ремонт второго моечного бокса идет с опережением графика. Его планируется запустить до 15 августа. В прошлом году автопарк пополнился 80 новыми автобусами СИМАС. В этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ожидается поставка 20 автобусов и 5 троллейбусов. Региональный детский форум «Юниор» движение первых завершил работу. Форум организован для развития лидерских компетенций, обмена опытом и создания конкретных социальных продуктов силами самих участников. В этом году 300 активных участников создали настольные игры, дневники решений и стратегии развития региона. Каждая команда представила проекты и получила рекомендации. Организаторы отметили высокий уровень вовлеченности участников и практическую значимость созданных продуктов. К этому часу все. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Сегодня термометр покажет плюс 18 градусов, при северном ветре порывами до 13 метров в секунду. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями. В Орске небольшой дождь и до плюс 19 градусов. В Бузулуке до плюс 22. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.
0: Планета FM 87.9 FM. Просто танцуй. Планета FM в ритме города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
3: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 выпуска.
4: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
5: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
3: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектный класс на сайте «Наш Дом РФ».
6: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокую. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.
9: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
3: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
4: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
5: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
6: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
7: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот

0: 7-16-1. ТК «Территория». 18+.
1: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
3: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк. Я...
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Нет!
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
7: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье 11:00. Планета FM. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Глава Оренбурга Альберт Юмадилов отчитался о работе администрации в 2025 году. Он отметил, что в прошлом году в городе продолжали работу над созданием условий для устойчивого роста. Из положительных моментов глава подчеркнул отсутствие у города кредитной истории. Эту тенденцию постараются сохранить и в этом году. Не брать кредит из федерального бюджета. Юмадилов также отметил работу по развитию дорожной сети, расширению парка коммунальной техники, организации общественного транспорта, передает телеканал ОРТ. С начала сезона с укусами клещей в медицинские организации обратились 1242 жителя Оренбургской области. Случаи зарегистрированы во всех муниципальных образованиях региона. Наибольшее число в Оренбурге, Новотроицке, Бузулуке, Орске и Оренбургском районе. Заболевание клещевым вирусным энцефалитом и эксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано, сообщили в Роспотребнадзоре. Набережная Урала в Оренбурге преображается. На парапетах вдоль прогулочной зоны размещают цветочные композиции. Расстановка кашпо идет от пешеходного моста до автомобильного моста на улице Донгусской. Всего на набережной появится 2400 кашпо по 4 растения в каждом. Основу композиции составляют гибридные петунии. За благополучие растений отвечает система автоматического полива. В каждое кашпо подается вода по капельной технологии. Эта процедура выполняется ежедневно. Такой подход гарантирует, что цветы будут чувствовать себя комфортно и сохранят свежесть до самой осени, сообщили в мэрии. В ночь с четверга на пятницу Земля столкнется сразу с двумя мощными выбросами солнечной плазмы. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии, оба облака уже направлены прямо на нашу планету. Удар ожидается сегодня около полуночи и в 2 часа ночи пятницы. Прогнозируется магнит

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Сегодня термометры покажут плюс 18 градусов, при северном ветре порывами до 13 метров в секунду. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями. В Орске небольшой дождь и до плюс 19 градусов. В Бузулуке до плюс 22. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.
0: Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97 67 67.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена на Tenet T4L. Комплектация.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Сегодня отправимся к обрывистому берегу Урала, где стоит необычное строение, похожее на средневековую крепость. Башни с курантами, готические зубцы, стрельчатые арки дверей и оконных проемов. Стены из глазурованного кирпича, переливающегося на солнце разными оттенками. Здание бывшей гауптвахты, в котором в настоящее время находится музей истории Оренбурга, благодаря своей архитектуре по праву является визитной карточкой города. Построено оно было в 1856 году крепостным архитектором-самоучкой Иваном Скалочкиным. Сохранилась переписка губернатора Василия Перовского с царской канцелярией, датированная 1853 годом, в которой он ведет переговоры о строительстве здания казначейства, архива и музея. Разрешение было получено, и через 3 года на площади появилось это диковинное строение, на которое возлагалась задача не только хранить казну, документы и реликвии, но и украшать набережную. Однако через год здание присмотрело военное ведомство. Служивых прельстила не столько его красота, сколько надежность. Толстые стены, узкие окна. Ведь изначально здесь предполагалось хранить архивные документы, которые не любят солнечного света. Присмотрели и сделали гауптвахты. Гауптвахта размещалась здесь почти до конца 1970-х годов. В 1978 году здание было передано Оренбургскому областному краеведческому музею. А 30 апреля 1983 года в здании начинает работу его филиал – Музей истории Оренбурга, который позже получил статус самостоятельного музея. Интересна история и башенных часов гауптвахты. В 1930-х годах по указанию властей установленные на башне часы-куранты были демонтированы и перевезены в Самару для строящегося здания окружного дома офицеров, где они работают до сих пор. Лишь в начале 1980-х по инициативе председателя Оренбургского горосполкома Юрия Гаранькина и по чертежам оренбургского часового мастера Николая Кузнецова на оренбургских предприятиях были изготовлены новые маятниковые часы с колокольным боем. 7 колоколов отлили на оренбургском тепловозоремонтном заводе. Сборку выполнил слесарь оренбургского завода «Металлист». С тех пор часы-куранты на башне Музея истории Оренбурга исправно работают и радуют горожан и гостей города своим колокольным звоном и мелодией песни Григория Пономаренко «Расцвели оренбургские степи». А у меня на этом все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с «Планетой FM». Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45-15-15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
4: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас. На сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге. 343-00.
5: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
6: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
7: На завод ЖБИ требуются оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: с новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье» АО «СЗ Оренбургстрой». Руслан Магомедов стал первым замглавы Оренбурга. Сегодня на заседании городского совета депутаты единогласно поддержали кандидатуру, которую выдвинул глава города Альберт Юмадилов, передает телеканал ОРТ. В Оренбурге суд рассмотрит уголовное дело о хищении 3 миллионов рублей под предлогом совершения биржевых операций. По версии следствия, в октябре 2021 года фигурант в ходе беседы со знакомым в одном из кафе областного центра убедил его в доходности биржевых операций. Получив от мужчины 3 миллиона рублей для внесения на счет, обвиняемый похитил деньги и распорядился ими по своему усмотрению. Следствие завершено. Дело направлено в суд, сообщает прокуратура области. У оренбургских выпускников продолжается основной период сдачи экзаменов. Сегодня все выпускники пишут экзамен по одному из обязательных предметов – русскому языку. Всего в основной волне в регионе примут участие 6858 человек, сообщает губернатор Евгений Солнцев. Помимо обязательных русского языка и математики, 11-классники сдают дисциплины по выбору. В этом году самыми популярными предметами стали профильная математика, обществознание и физика. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи. Детские сады и школы, закрытые дворы и игровые, спортивные площадки, прогулочные аллеи, велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22 22. АО СЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Термометры покажут плюс 18 градусов, при северном ветре порывами до 15 метров в секунду. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями. В Орске небольшой дождь и плюс 18 градусов. В Бузулуке плюс 21 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
3: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
4: Станет

0: Это просто...
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: У аппарата я и моя Маша. И на дворе совсем уже тепло. Щепу и дрожжи взяли в колбе нашей. Нам с колбой на душе всегда светло.
3: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет октября 1 и 70 лет ВЛКСМ ТК «Территория». 18+.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.
2: На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8 35 32 23 01 61.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная хирургия в гинекологии. Это широкий спектр органосохраняющих операций по удалению миом, эндометриоза, кист и других новообразований. Бережно сохраним женское здоровье. Гинекологическое отделение «Медгарда» – «Берег Урала-4». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
4: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург, поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenetdefisorenburg.ru. Цена Дельта на Т4Л, комплектация актив 2026 выпуска.
5: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
6: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
7: А если не подберем размеры?
6: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
7: Монтажников 3А.
6: Телефон 920 120 920 120.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону.

0: 222-072-0+.
1: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Второй день Петербургского международного экономического форума обещает побить рекорд по числу событий на площадке. Губернатор Евгений Солнцев планирует провести ряд встреч с руководителями банковских структур и промышленниками. Так, один из вопросов к обсуждению развития горно-химической минерально-сырьевой базы, а также строительства третьего моста через Урал. Сотрудничество с Саудовской Аравией. Сегодня же федеральным журналистам будет презентована стратегия развития Оренбургской области на ближайшие годы. Жители Оренбурга отправятся в колонию строгого режима за диверсию, как сообщили в прокуратуре в сентябре 2025 года. По заданию неизвестного он сфотографировал 5 базовых станций связи за вознаграждение в 1000 рублей. Позднее поджег одну из станций и отправил видео заказчику. Также планировал поджечь еще одну станцию, но был задержан сотрудниками ФСБ. Суд назначил ему 12,5 лет лишения свободы, первые 2 года в тюрьме, оставшиеся в колонии строгого режима. Участники кадровой региональной программы «Герои Оренбуржья» на следующей неделе приступают к последнему очному модулю обучения, который завершится выездной стажировкой в муниципалитетах. Как отметил губернатор Евгений Солнцев, героям также предстоит сдать экзамен и защитить диплом, после чего они получат документ о профессиональной переподготовке. Проект «Герои Оренбуржья» – это комплексная образовательная программа. Итоги первого потока обучения участники СВО будут подведены в сентябре. Велопарад в поселке УЗТП Орска отменяется из-за неблагоприятных погодных условий. Решение приняли организаторы спортивного праздника. В мэрии отметили, что праздник, посвященный Всероссийскому дню велосипедиста, состоится, как только погода улучшится. О новой дате проведения велопарада обещают сообщить дополнительно. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Термометры покажут плюс 18 градусов, при северном ветре порывами до 15 метров в секунду. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями. В Орске небольшой дождь и плюс 18 градусов. В Бузулуке плюс 21 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

давай без слез. На этот раз я не хочу, чтобы ты снова завелась. Я заберусь и в никуда.

0: с тобой.
1: Планета FM. Реклама.
2: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
3: Бренд Фуллер.
4: О, привет!
5: Привет!
4: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
5: О, супер!
4: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
5: Ура!
4: Звони 607-003.
6: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
7: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
8: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
10: В шинном центре «Рекорд» у нас товары в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
11: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
12: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
13: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
14: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
15: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе Тибио Арабика 190 граммов 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
16: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
17: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
4: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
5: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
6: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
7: Ты в магазине? Купи ташлинскую.
8: Сметана от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
9: Ташлинский.
10: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
11: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
12: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проект несколько раз на сайте «Наш Дом РФ».
13: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
14: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
15: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
16: Я говорю тебе про любовь.
15: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
16: Потому что я надеялся, а не был уверен.
15: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
17: Ну что там?
18: Усталость и сонливость.
17: Да-да, совсем сонливый.
18: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
17: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
19: Ролик разработан Госавтоинспекции МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: останется прежней, а вот обрамляющие ее дубовые листья заменят на две ленты ордена Ленина. Они символизируют высшие награды, полученные областью в советские годы. Изменения необходимы по требованию Геральдического совета при президенте. Без этого обновления герб Оренбуржья не регистрируют в Государственном геральдическом регистре. Переходный период продлится до 1 января 2032 года. Спецпроект «Назад в будущее». Выпускники колледжей рассказывают школьникам о карьере в родном регионе. Главная задача проекта – на личных примерах показать школьникам, что строить карьеру можно и нужно на малой родине. Встречи с выпускниками пройдут в июне-июле. В формате живого диалога молодые специалисты расскажут о своем пути, востребованных компетенциях и реальных карьерных перспективах в Оренбуржье. ОРТ в Макс, оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере Макс. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
1: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Термометры покажут плюс 18 градусов, при северном ветре порывами до 15 метров в секунду. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями. В Орске небольшой дождь и плюс 18 градусов. В Бузулуке плюс 21 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

Планета FM. Идеальное сочетание. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 000 рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 выпуска.
4: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
5: А если не подберем размеры?
4: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
5: Монтажников 3А.
4: Телефон 920-120-920-120.
6: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы богаты.
7: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть чье богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет октября 1, 70 лет ВЛКСМ 16/1. ТК «Территория», 18+.
8: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 15.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Бугуруслане мужчина обстрелял автобус с призывниками, провожая друга в армию. Инцидент произошел в июле прошлого года на территории военкомата. Когда микроавтобус с призывниками выехал в сопровождении полиции и Росгвардии, мужчина сделал не менее 5 выстрелов из пневматического пистолета, повредив кузов и заднее стекло. Суд признал стрелявшего виновным по статье «Хулиганство на транспорте». С учетом того, что мужчина ранее не судимый, частично признал вину, суд назначил наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей. Более 140 тысяч жителей Оренбурга уже проголосовали за благоустройство общественных пространств в рамках

0: участие в профессиональном сообществе. Главный приз для лидеров обучения в московском офисе Яндекса. Мессенджер Макс не будет присылать уведомления на устройство Apple. Как говорится в официальном уведомлении платформы, в связи с исключением мессенджера из App Store, на устройство Apple не будут приходить уведомления о сообщениях и звонках. При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции Макса останутся доступными. Напомним, вчера мессенджер удалил из магазина приложений App Store. Макс направил в Apple запрос на фоне недоступности платформы. К этому часу все. Евгений Ланская. До встречи.
1: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Термометры покажут плюс 18 градусов, при северном ветре порывами до 15 метров в секунду. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями. В Орске небольшой дождь и плюс 18 градусов. В Бузулуке плюс 21 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Планета FM в ритме города.

FM. Ничего лишнего. Планета FM.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
3: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдин.

0: акции. Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032. Код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: О, привет!
4: Привет!
3: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
4: О, супер!
3: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
4: Ура!
3: Звони 607-003.
5: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
6: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
7: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
8: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
9: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
10: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
11: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
12: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 16.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. У оренбургских выпускников продолжается основной период сдачи экзаменов. Сегодня все выпускники писали экзамен по одному из обязательных предметов – русскому языку. Всего в основной волне в регионе примут участие 6858 человек. Помимо обязательных русского языка и математики, 11-классники сдают дисциплины по выбору. В этом году самыми популярными предметами стали профильная математика, обществознание и физика. Оренбургская делегация включилась в деловую программу Петербургского экономического форума. Подписаны первые соглашения о сотрудничестве в рамках встречи с президентом компании «Эртелеком Холдинг» Андреем Кузяевым. Достигнута договоренность о запуске пилотного проекта по совершенствованию системы «Безопасный город» за счет интеграции с системой «Умный домофон». Такое решение не только повысит уровень общественной безопасности, но и сделает жизнь горожан более комфортной. На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписано соглашение о сотрудничестве между Оренбургской областью и Альфа-банком. Документ подписали губернатор Евгений Солнцев и председатель правления Альфа-банка Андрей Соколов. Регион получит финансирование инвестиционных проектов и льготные кредиты для бизнеса. Также сегодня подписано соглашение с Центром поддержки инжиниринга и инноваций, который помогает небольшим технологическим компаниям дорабатывать продукцию до 3.

0: пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
1: Новости. Планета FM в Орске на 101.6 FM.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Термометры покажут плюс 18 градусов, при северном ветре порывами до 15 метров в секунду. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями. В Орске небольшой дождь и плюс 18 градусов. В Бузулуке плюс 21 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet.oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
3: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
4: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
6: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Бывает, что для уверенности в себе хочется слегка изменить свое отражение в зеркале. Пластические хирурги Медгарда помогут довести вашу внешность до вашего идеала. И вы будете нравиться себе в любом зеркале. Пластическая хирургия. Лечебно-диагностический центр Медгард. Берег Урала 4. Телефон 50 03 03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
2: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
3: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920-120. 920-120.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория».
2: 18+.
3: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии «ТОП». Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
4: Ты в магазине? Купи ташлинский.
5: Напиток йогуртовый «Снежок» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
6: Ташлинский.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. У оренбургских выпускников продолжается основной период сдачи экзаменов. Сегодня все выпускники писали экзамен по одному из обязательных предметов – русскому языку. Всего в основной волне в регионе примут участие 6858 человек. Помимо обязательных русского языка и математики, 11-классники сдают дисциплины по выбору. В этом году самыми популярными предметами стали профильная математика, обществознание и физика. Оренбургская делегация включилась в деловую программу Петербургского экономического форума. Подписаны первые соглашения о сотрудничестве в рамках встречи с президентом компании «Эртелеком Холдинг» Андреем Кузяевым. Достигнута договоренность о запуске пилотного проекта по совершенствованию системы «Безопасный город» за счет интеграции с системой «Умный домофон». Такое решение не только повысит уровень общественной безопасности, но и сделает жизнь горожан более комфортной. На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписано соглашение о сотрудничестве между Оренбургской областью и Альфа-банком. Документ подписали губернатор Евгений Солнцев и председатель правления Альфа-банка Андрей Соколов. Регион получит финансирование инвестиционных проектов и льготные кредиты для бизнеса. Также сегодня подписано соглашение с Центром поддержки инжиниринга и инноваций, который помогает небольшим технологическим компаниям дорабатывать продукцию до требований крупных корпораций и участвовать в грантовых конкурсах. И оренбуржцы в числе лучших IT-разработчиков страны. Наша сборная успешно выступила в Нижнем Новгороде в финале чемпионата профессионалов по компетенциям информационных технологий и креативных индустрий. Студент Оренбургского колледжа экономики и информатики Егор Маликов возвращается домой с двумя серебряными медалями в основном и командном зачетах по компетенции разработка виртуальных миров. Егор создал уникальный VR-симулятор для парк-отеля, который позволяет обучать персонал в виртуальной реальности

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Термометры покажут плюс 18 градусов, при северном ветре порывами до 15 метров в секунду. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями. В Орске небольшой дождь и плюс 18 градусов. В Бузулуке плюс 21 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
3: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
4: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
6: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
7: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
6: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
8: Ура, едем в чудо!
9: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
10: Подробности в организации условий вместе были розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
11: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов,

0: А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532. Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдин.
1: Лазерная вапоризация геморроя, легкая реабилитация, лечебно-диагностический комплекс «Медгард», берег Урала, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная, 16.
3: На завод ЖБИ требуются оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8 35 32 23 01 61.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: О, привет!
4: Привет!
3: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
4: О, супер!
3: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
4: Ура!
3: Звони 607-003.
5: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
6: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектный квадрат на сайте «Наш Дом РФ».
8: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас. На сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
9: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Love.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
2: Питьевой йогурт «Клубника» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное. «Ташлинский».
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
2: Я говорю тебе про любовь.
1: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
2: Потому что я надеялся, а не был уверен.
1: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новое Оренбуржье» ОСЗ «Оренбургстрой». У оренбургских выпускников продолжается основной период сдачи экзаменов. Сегодня выпускники сдавали экзамен по одному из обязательных предметов — русскому языку. Всего в основной волне в регионе примут участие 6858 человек. Кроме обязательных русского языка и математики, 11-классники сдают дисциплины по выбору. В этом году самые популярные предметы – профильная математика, обществознание и физика. Оренбургская делегация включилась в деловую программу Петербургского экономического форума. В числе первых соглашений о сотрудничестве в рамках встречи с президентом компании «РТелеком Холдинг» Андреем Кузяевым достигнута договоренность о запуске пилотного проекта по совершенствованию системы «Безопасный город» за счет интеграции с системой «Умный домофон». Такое решение не только повысит уровень общественной безопасности, но и сделает жизнь горожан более комфортной, сообщает инфоцентр правительства области. На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписано соглашение о сотрудничестве между Оренбургской областью и Альфа-банком. Документ подписали губернатор Евгений Солнцев и председатель правления Альфа-банка Андрей Соколов. Регион получит финансирование инвестиционных проектов и льготные кредиты для бизнеса. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе, отличная локация для студентов и молодежи, детсады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АОСЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте нашдом.рф. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Термометры покажут плюс 18 градусов, при северном ветре порывами до 15 метров в секунду. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями. В Орске небольшой дождь и плюс 18 градусов. В Бузулуке плюс 21 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
5: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
6: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
7: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
8: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
7: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
9: Ура, едем в чудо!
10: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
11: Подробности в организации условий вместе при розыгрыше на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
12: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО СЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
13: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
14: А если не подберем размеры?
13: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
14: Монтажников 3А.
13: Телефон 920-120. 920-120.
15: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
16: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
17: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
18: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
19: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
20: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
21: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
20: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
22: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

Это FM. Все свои. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
4: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
6: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные, потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
7: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
8: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
9: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
10: Ленец от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
11: «Ташлинский».
12: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75,90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167,90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
13: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
14: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: На завод ЖБИ требуются оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новое Оренбуржье» ОСЗ «Оренбургстрой». В Оренбургской области появится агропромышленный парк. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Евгений Солнцев и вице-президент компании «Русал» Елена Безденежных заключили соглашение о сотрудничестве в проекте создания агропромышленного парка «Кувандык». Площадка в 72 гектара разместится на базе Южноуральского креолитового завода. Инфраструктура позволит будущим резидентам с минимальными затратами запускать новые производства по переработке сельхозпродукции. В особой экономической зоне Оренбуржья определился новый 26-й резидент компании «Си-Групп». Компания построит в Орске на площадке экономической зоны крупную макаронную фабрику. Объем инвестиций — 6 миллиардов 800 миллионов рублей. Идет согласование границ земельного участка для оформления договора аренды. Затем начнется работа над проектно-сметной документацией. Новое производство только усилит позиции нашего региона как аграрного, отмечает губернатор Евгений Солнцев. Врачи детской клинической больницы Оренбурга завершили миссию в Луганской Народной Республике. В составе бригады работали детский хирург, невролог, эндокринолог, офтальмолог, педиатр, специалист УЗИ. Специалисты провели более 4500 консультаций и обследований. Хирурги впервые выявили 99 заболеваний, 48 детей направлены на плановое лечение, сообщает Минздрав региона. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи, детсады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велодорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. А ОСЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте нашдом.рф. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ в Кувандыке на 103.1 FM.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Термометры покажут плюс 18 градусов, при северном ветре порывами до 15 метров в секунду. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями. В Орске небольшой дождь и плюс 18 градусов. В Бузулуке плюс 21 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. По свободной категории 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
5: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Это высокотехнологичная лор-хирургия. У нас вы получите оперативное лечение, которое вернет вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов детям, удаление миндалин и другие виды операций. «Медгард» – на страже вашего здоровья. Берег Урала 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лапа!

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: О, привет!
3: Привет!
2: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
3: О, супер!
2: Выбираем от 3 позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
3: Ура!
2: Звони 607-003.
4: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
5: Ты в магазине? Купи ташлинскую.
6: Сметана от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
7: Ташлинский.
8: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
9: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
10: А если не подберем размеры?
9: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
10: Монтажников 3А.
9: Телефон 920-120. 920-120.
11: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
12: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
13: На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
14: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Когда хочется подпевать.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

Планета FM. FM. Радио города.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
3: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
4: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с современной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
5: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
6: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 миллиона 300 тысяч рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбург». Стоит проектная документация на сайте наш.дом.рф.
7: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
8: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
2: Я говорю тебе про любовь.
1: Главные хиты разных периодов, впечатляющие видео и световое шоу.
3: Потому что я надеялся, а не был уверен.
1: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: В Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье» ОСЗ «Оренбургстрой». В Оренбургской области появится агропромышленный парк. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Евгений Солнцев и вице-президент компании «Русал» Елена Безденежных заключили соглашение о сотрудничестве в проекте создания агропромышленного парка «Кувандык». Площадка в 72 гектара разместится на базе Южноуральского креолитового завода. Инфраструктура позволит будущим резидентам с минимальными затратами запускать новые производства по переработке сельхозпродукции. В особой экономической зоне Оренбуржья определился новый 26-й резидент компании «Си-Групп». Компания построит в Орске на площадке экономической зоны крупную макаронную фабрику. Объем инвестиций – 6 миллиардов 800 миллионов рублей. Идет согласование границ земельного участка для оформления договора аренды. Затем начнется работа над проектно-сметной документацией. Новое производство только усилит позиции нашего региона как аграрного, отмечает губернатор Евгений Солнцев. Врачи детской клинической больницы Оренбурга завершили миссию в Луганской Народной Республике. В составе бригады работали детский хирург, невролог, эндокринолог, офтальмолог, педиатр, специалист УЗИ. Специалисты провели более 4500 консультаций и обследований. Хирурги впервые выявили 99 заболеваний, 48 детей направлены на плановое лечение, сообщает Минздрав региона. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи, детсады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велодорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. А ОСЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте нашдом.рф. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ в Шерлыке на 104.5 FM.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Термометры покажут плюс 18 градусов, при северном ветре порывами до 15 метров в секунду. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями. В Орске небольшой дождь и плюс 18 градусов. В Бузулуке плюс 21 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
3: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
4: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
5: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
4: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
6: Ура, едем в чудо!
7: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
8: Подробности в организации условий вместе бренд розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
9: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
8: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена на Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Мы помним все. Планета FM.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Планета FM. 87,9 FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

Найближчий. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

В Оренбурге час ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ 5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

гости. Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемое уникальное.

Планета FM. Идеальное сочетание.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета FM. Все свои. Планета FM. Идеальное сочетание.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

87,9 FM. Радио города О. Планета F.

часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

0: В Оренбуржье 5 часов утра. Планета FM.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том.

спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.